дай Бог побольше разных стран, не потерял в своей, однако, дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяй.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда с шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Лелас летас, мазас ценас. Лелакция бейкалос максима. Но 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi. 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера».
2: Реклама.
3: Горение.
4: Февраль, март, апрель, май.
5: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
6: Много стоящих призов.
5: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
7: Номер лотереи 8874.
8: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
9: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
11: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзентери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзентери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
9: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит

0: что я вам сейчас пожелал.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка, и уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл – предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
8: Lielakce ja veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автобусная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в зале костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. 20!

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Если чё, я бахаю.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Vīte Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом, но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Filman.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01 000 468.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. Однажды мир прогнется под нас. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток,

0: выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера». И пусть дома все работает как надо.
1: Дело мастера. Реклама.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Леонов. Королева весны.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
8: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: в жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.lv и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

моя, дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей.

ветер. Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня любим.

0: Реклама.
1: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
2: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

Авторадио Латвия. Живой звук. Никита Михалков. Мохнатый шмель. Запись выступления июнь 2015 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо.

0: Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Красная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. Вот тебе моя рука и сердце.

я, у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном, все равно.

решено. Вот тебе моя рука и сердце, все решено. Так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

и в холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
2: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidente Svairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он сагаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер твой так и не стер.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд.
0: Но только через боль.

0: смотрел на твой портрет и не терял надежды столько лет. Любовь, роман, в объятиях вечера, я помню все, как будто бы вчера.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд,
0: но только через боль.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: за милых дам.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья,

0: они.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

улыбаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Скрип колеса. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Прости и отпусти.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.